С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

as long as you cover it up.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
1: 26.
3: 26.
1: Июня.
0: Июня.
4: Говорит Москва. Прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 6 часам московского времени.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 26.
4: 26.
1: Июня. Июня.
5: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Работа в области искусства меня влекла к себе давно.
1: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. 26-е.
0: 26-е.
1: Июня.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
4: 9 утра. В Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

It's one small step for man.

0: Здравствуйте, как вы себя чувствуете?
1: Когда ты рядом, хреново.

numéro que vous avez demandé mis en service actuellement.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 26. 26.
2: Июня.
5: В Москве 10 часов утра.

you're a little richer. Come back when you're a little vampire.

有一首歌叫做《自从时让恋爱终结》，我现在的心情就是这样。怎么样才可以让我忘记你？我跟我自己讲。

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Steve is good for the blow.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 26.
5: 26.
6: Июня.
3: Июня.
7: В Москве 12 часов.
8: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница.
0: 26. 26.
2: Июня.
1: Июня.
3: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
3: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

くんだよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня пятница.
1: 26 июня.
2: Июня.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно
2: из крыльца. Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Но это не я.
1: Срать, ходи сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты
1: иди убирай, говно. Свое.
0: Это не я.

Swallowed by the seductive night.

electromagnetic force in all living things.

nor does it exist in one particular place.

myself, not my fault.

This is

The Mongols almost.

Музична радіостанція Анон FM.

0: Сегодня пятница.
1: 26.
2: 26 июня.
3: Июня.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

Swallowed by the seductive night.

have to go through.

Thank you.

0: What about the forests? What about the forests?
1: Nope.
0: The best.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 26.
3: 26 июня.
1: Июня.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

города. Смерть — это ненадолго, смерть — это навсегда.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера зашел в твой лифт, чуть не блеванул. Поливает клумбы здесь презерватива в дождь. Из ближайших свалок свежий ветер потянул. Я стоял и любовался до скончания сил, теребя в кармане два своих ключа. Но под утро кто-то мне бутылкой засветил. Не хожу я больше в парк культуры по ночам. И летят окурки, как весной, стаи. Во дворе бухает молодежь злая. Дай-ка сигарету! Сигарет нету. Лето — это маленькая жизнь.

направлением, потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному.

соседи обязанность. В своих нормах, как по норам камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, оценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого.

дым верхних этажей опалил уже ржавых гаражей крыши. Ты ставила на жизнь, но вечности коржи крошат не нажить.

бывает, что не день. Карамель, и куда ни сделай шаг, там пятак, и не всякость груз. Если верный курс и кофе с парой мусс, 18+, развязать бы все узлы. Без войны отозвать бы всех козлов отказаны, чтобы каждый рулевой с головой, чтоб хотелось возвращаться домой. Домой. Не горю, горю я на поле непаханом, пригреваю змею ли, пью ли с монахами, гнула, била, лепила морозами, страхами. Я люблю, когда две. Не горю я, горю я на поле

кайтесь, великие кайтесь, это вы мои очи зашили, в черном свертке подкинули Бога, которого не доносили. И пока он в пеленках кашлял, был нелепым, незрячим, голым, вы наспичкали праведной кашей.

Think back all the time.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
2: 26.
1: 26.
3: Июня.
4: Июня.
5: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

Thank you.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Крыльца убирай.
1: Что такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои на крылечке оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь сюда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 27 июня.
1: Июня.
4: В Москве полночь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 27. 27.
2: Июня.
0: Июня.
4: В Москве час ночи.

день!

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: то しか思えない
1: わ。Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: どうしよう?
1: Что же мне делать?
2: どうしよう?
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота. Суббота.
2: 27.
3: 27.
2: Июня.
1: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: активности способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий.
1: Два часа шесть

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non FM, мы работаем для вас.

Ломаются в башке.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.